Чай каранун давари, асфал седнун лари. Чай каранун давари, асфал седнун лари.